намиккараагума такко илгийукки ангиқарсимава чакура пуллумарава